Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камфорд. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: «Радио Монте-Карло»

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. Obsession.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Ультрабогатые туристы переключаются с Мальдив на индонезийский архипелаг Раджа Ампат. Он объединяет более 1500 мелких островов, рифов и скал. Он предлагает то, что Мальдивы больше не могут дать – первозданную тишину, отсутствие толп и экотуризм. По данным Индонезийского института морских исследований, Раджа Ампат признан мировым центром подводного биоразнообразия. На одном коралловом плато сосредоточено до 75% всех известных науки видов кораллов и более 1400 видов тропических рыб. Это привело к рекордному росту выручки местных школ дайвинга на 47%. Богатый клиент присытился Мальдивами, которые превратились в проходной двор, отмечают эксперты. Раджа Ампат – выбор тех, кто ищет дикий драйв и единение с океаном. Но вот квест для того, чтобы добраться до этого места, явно не для всех. На Бали устроили облавы на блогеров и цифровых кочевников. Запрещена любая монетизация контента по туристической визе. Нарушителям грозит депортация и пожизненный запрет на въезд. Выезд с острова больше не гарантирует безопасности. Если блогер снимет материал на Бали, а смонтирует и выложит его уже после возвращения в Россию, миграционные службы по геолокации и метаданным установят, что сам труд совершался на территории Индонезии. Это будет признано грубым нарушением визового режима. Офицеры спецотряда устраивают только уличные облавы. Они запустили круглосуточный мониторинг соцсетей, отслеживая геометки, рекламные хэштеги и публикации. Цифровой след позволяет силовикам блокировать счета и изымать технику нарушителей. Глава Балийского регионального офиса Филусия Синхиранха заявила, что эти меры необходимы для защиты местного рынка труда от нелегальной конкуренции. Наказание суровое. Огромные штрафы, депортация за свой счет и пожизненный запрет на въезд в Индонезию.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru. Вернем.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 32.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Высота-Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота-Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота-Римстрой».
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. 4 июля премьер Петер Мадьяр внес в парламент проект поправки к Конституции, которая предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принять инициативы, так как у партии Мадьяра ТИСА конституционное большинство. Яна Ландратова анонсировала обмен пленными с Украиной. Москва и Киев готовят список, сообщил уполномоченный по правам человека. Она уточнила, что в документ войдут как военнослужащие, так и гражданские лица. Во время рабочей поездки в Екатеринбург омбудсмен добавила, что очередной обмен состоится скоро, но дата не раскрывается, чтобы его не сорвать. Ландратова также сообщила, что в мае-июне были возвращены 550 российских военнослужащих, в том числе 7 из Свердловской области. Более миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности – до 10. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил Александра Лисичкина на должность директора департамента транспорта. Об этом глава сообщил в соцсетях. Новый руководитель окончил Ростовский государственный строительный университет в 2010 году и имеет многолетний опыт работы в транспортной отрасли. Трудовая биография Александра Лисичкина включает должности от главного специалиста департамента транспорта Ростова-на-Дону до начальника управления транспорта Министерства транспорта Ростовской области. В Ростове начали ремонт ступенек в подземном переходе на Буденновском. Горожане рассказали, что 10 июля подземка со стороны ЦУМа частично перекрыта. Когда завершат работы и будут ли полностью перекрывать для работ вход в подземный переход, неизвестно. Отмечается, что жители несколько лет жаловались на состояние лестницы. В нескольких местах отходили плиты от основания, спускаться вниз было небезопасно. После многочисленных жалоб местные власти решили взяться за ремонт ступенек. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове-на-Дону ясно, без осадков и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Вятской улице от Днепровского переулка до Урской улицы. Скорость в потоке снижена до 4 км в час. Время преодоления затора около 20 минут. Небольшие сложности возможны также на Российской от остановки улицы Гресенко до Троллейбусной и на Особенной от автосервиса до проспекта Королева. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилат». Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. BU.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, пишет «Коммерсант». Больше всего просели пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы и искать более дешевые альтернативы обедам вне дома. На этом фоне торговые сети стремительно наращивают ассортимент готовой еды на своих полках и успешно перетягивают на себя поток посетителей. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать.

0: все это на велосипеде. Путешественник проехал через 8 зон боевых действий, пересек Сахару и Аравийскую пустыню, взобрался на горные перевалы, а на Дальнем Востоке ориентировался по следам тигра. В дороге Кетов зарабатывал тем, что лучше всего умел. Рисовал портреты. Более сотни работ остались в коллекциях людей по всему миру, а одна из картин украшает штаб-квартиру программы ООН по окружающей среде в Найроби. По словам самого Кетова, главное путешествие не борьба со стихией, а умение жить в ее ритме. Если подобрать правильное снаряжение и настроиться на природу, опасностей почти не остается, говорит он. Сегодня Владислав Кетов – член экспертного совета Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества и автор книги «Терриметр» или «Контур Кетова», в которой собраны размышления и открытия, сделанные за 20 лет пути вокруг света.
1: Нескучное путешествие на радио.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
2: Луи Армстронг.
3: Go down, Moses.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Ленту!
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 32.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
11: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компании «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана. По словам президента США, Вашингтон собирается контролировать судоходство в Ормузском проливе и взимать за проход 20% от стоимости груза. На фоне заявлений Трампа цена нефти марки Brent выросла на 5%, стоимость одного барреля превысила $80. Это контракты с поставками в сентябре. Одновременно с этим августовские фьючерсы на WTI подорожали на 5,3% до $75.20. Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре. Руководители Роскосмоса и глава НАСА приняли участие в госкомиссии по утверждению экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-29». Айзекман также будет присутствовать на его запуске. Как сообщает госкорпорация, визит главы НАСА на Байконур стал первым за 8 лет. Старт ракеты «Союз-2-1А» намечен на сегодня. В основной экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты, считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Сейчас действующее законодательство предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Согласно инициативе депутатов, новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%. Власти Таганрога прокомментировали ситуацию о возможном загрязнении побережья Таганрогского залива. ЧП могло произойти после атаки БПЛА 10 июля. Ранее в соцсетях жители сообщали, что на берегу и в реке выявили масляные пятна, но, по словам главы города Светланы Камбуловой, специалисты провели обследование территории. Работали на участке от переулка Некрасовского до бывшей территории рыбзавода. По итогам осмотра обширных следов нефтепродуктов не выявлено. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет. Также глава города отметила, что городские пляжи проверены отдельно, нарушений не зафиксировано. Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70-75. По сравнению с первым полугодием 2025 этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что они намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове-на-Дону ясно, без осадков и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Особенной от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 2 км в час, время преодоления затора около получаса. 15 минут потеряете на Вятской улице от Днепровского переулка до Орской улицы. Также небольшие сложности возможны на Малиновского и Таганрогской от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда и на проспекте Михаила Нагибина от улицы Ларина до проспекта Ленина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Следующая картина Гая Ричи «Жена и пес» задерживается. Ее релиз в США перенесли с 23 октября этого года на 19 февраля следующего. Роли в проекте исполнили Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс. Действие сюжета развернется в мире британской аристократии. Съемки завершились еще в марте 25-го. Предыдущий фильм Гая Ричи «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом аналогично откладывался несколько раз. Премьера на больших экранах состоялась в мае. Отечественные зрители принесли в копилку ленты 520 миллионов рублей. Warner поделилась дебютным трейлером комедии «Диггер» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Фильм окажется в зарубежном прокате 2 октября. Главную роль в проекте исполнил Том Круз. По сюжету действия Роквелла, гендиректора многомиллиардной компании, приводит к глобальной катастрофе. Герой решает лично предотвратить апокалипсис, в котором поучаствовал. В картине также снимались Джон Гудман, Риз Ахмед, Сандра Хюллер, Джесси Племонс и другие. Оператором выступил трехкратный лауреат «Оскара» Эммануэль Любецки. По слухам, мировая премьера может состояться на Венецианском кинофестивале в сентябре. Официальных планов дирекция смотра пока не раскрывала.

непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Разрывая семейные узы. Картина 1954 года «Разрывая семейные узы» — одна из самых известных работ Нормана Роквелла. В ее основе лежит очень личная для художника история. В начале 1950-х его собственные дети один за другим покидали родительский дом, и Роквелл остро переживал, что его гнездо постепенно пустеет. Именно это чувство тихой боли и светлой гордости он воплотил в образах отца и сына, сидящих на подножке старого фермерского грузовичка. Парень нарядился в лучший костюм, на его чемодане наклейка университета, из кармана выглядывает билет, рядом флаг и фонарь. Они живут в столь маленьком городке, что здесь нет железнодорожной станции, и отцу предстоит остановить проходящий поезд, чтобы отправить сына в новую жизнь. Пока же они молча ждут. И в этом моменте смешаны тревога, надежда и неизбежность расставания. Спустя годы эта тихая семейная история оказалась в центре громкого скандала. Оригинал картины, когда-то проданный художником другу-карикатуристу Дону Трахту, неожиданно начал отличаться от множества известных репродукций. История распутывалась медленно. Трахт, переживая шумный развод в 1973 году, не смог расстаться с дорогими ему произведениями. Он создал точные копии, которые и отдал по решению суда бывшей жене, а подлинники спрятал. Тайник обнаружили уже после его смерти. Там и лежала настоящая картина «Разрывая семейные узы». Бывшая жена Трахта, которой к тому времени было 92 года, узнав правду, сказала лишь одно, что она совершенно не удивлена. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
5: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 32.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробно по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Нотлюс.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. В Саудовской Аравии сообщили о перехвате баллистических ракет из Йемена. Они были выпущены по югу королевства. Об этом заявил представитель Минобороны. Ранее хуситы пригрозили ответить Саудовской Аравии на удары по международному аэропорту Сане перед приземлением иранского самолета с делегацией хуситов на борту. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов как минимум между близкими родственниками. Такой документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента. Яна Ландратова не сочла нужным отменять видеоигры. По мнению уполномоченного по правам человека, важно контролировать транслируемые в них смыслы. «Я за то, чтобы видеоигры были, ни в коем случае не выступаю за запрет», сказала она во время рабочей поездки в Екатеринбург. Омбудсмен также выразила мнение, что нужно дать законодательное определение деструктивному контенту и его видам, чтобы иметь возможность блокировать эту информацию в интернете. 6 матерей героинь Дона получили новые выплаты от соцфонда. Им назначили ежемесячную денежную выплату. Она устанавливается автоматически с даты присвоения звания. Размер ежегодно индексируется с 1 февраля и в этом году составляет 76,5 тысячи рублей. Кроме того, с 1 января матерям-героиням, вышедшим на пенсию и неработающим, положено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 39 110 рублей. В настоящее время эту выплату в регионе получают две женщины. Также с 1 января многодетным мамам засчитываются в стаж периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет с начислением пенсионных коэффициентов 2,7 за первого, 5,4 за второго, 8,1 за третьего и последующих детей. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове-на-Дону ясно, без осадков и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Малиновского и Таганрогской от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда, на Вятской от остановки Соловушки до Орской улицы и на проспекте Михаила Нагибина от проспекта Ленина до улицы Ларина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Новый премиальный поезд «La Dolce Vita Orient Express» совершит первый рейс 22 октября по маршруту из Стамбула в Рим. Поездка продлится 5 дней и 4 ночи. А минимальная стоимость тура составит 16 640 евро на одного человека. Расширенный вариант путешествия в обратном направлении обойдется в 20 000 евро. Состав проследует через Пловдив, Софию, Тимишоару, Вену и Венецию. В стоимость билета включены ежедневные частные экскурсии по городам следования, трансфер в Стамбуле и вечерние. Вечерняя развлекательная программа. Пассажирские купе площадью от 7 до 11 квадратных метров оформлены в итальянском стиле 1960-х, оснащены собственными душевыми и кроватями размером 140 на 190. В поезде имеется вагон-ресторан, где будет организовано питание по меню от трехзвездочного мишленовского шеф-повара Хайнца Бека. Дополнительно в составе функционирует вагон-бар с живой музыкой и тематическими вечерами. Перед отправлением из Рима для путешественников организуют прием со специальной программой в именной лаунж-зоне на вокзале Остиенса.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 32.
2: Реклама.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Десятки мужчин в красных шубах приехали в датский город Ольборг в самый разгар жары. Они стали участниками ежегодного всемирного конгресса Санта-Клаусов. Санта-Клаусы приехали не одни, их сопровождали миссис Клаус и эльфы из разных стран. Можно подумать, что рождественские герои перепутали дату встречи, но на деле они уже давно привыкли к летним конгрессам. Иностранных гостей встретил Питер Гислунд, 57-летний Санта-Клаус из Ольборга. Он сделал множество снимков с участниками. Например, на одном фото он радостно обнимает токийского Санту по имени Парадайз Ямамото. По словам Гислунда, участники конгресса делились друг с другом опытом, сверяли списки послушных и непослушных детей, соревновались в поедании имбирных пряников и в упаковке подарков. Роберт Херц, Санта-Клаус из Осло, получил удовольствие от встречи с коллегами. По его словам, все рождественские волшебники похожи, так как их общая черта – щедрость. Российская авиакомпания запустила сервис благодарности бортпроводникам. Теперь пассажиры могут отправить стюардессам и стюартам денежный перевод после полета. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого члена кабинного экипажа. Теперь в нем появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. Сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников компании. Это еще один способ сказать спасибо тем людям, которые встречают пассажиров на борту, обеспечивают безопасность, помогают в нестандартных ситуациях и делают все, чтобы перелет прошел спокойно и комфортно.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 32.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8-863-320-0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Риана появилась в качестве приглашенной гостьи на шоу Jay-Z, которое прошло на Янке Стадиум в Нью-Йорке. До этого Риана выступала на большой сцене в начале 23-го в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый 30-летию альбома Reasonable Doubt, на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома The Blueprint, на котором в качестве гостей выступали Eminem и Pharrell Williams. Риану и Jay-Z связывает давнее сотрудничество. Он сыграл ключевую роль в карьере певицы, писав с ней контракт на Def Jam Recordings в 2005 году. Энтони Хопкинс стал музыкантом. Он представил свой первый сингл «Breaking Road». Песня войдет в альбом «Life is a Dream», релиз которого состоится 21 августа. 88-летний Хопкинс подписал контракт с классическим подразделением лейбла Decca Records. Альбом «Life is a Dream» актер-музыкант создал вместе со знаменитым лондонским оркестром «Филармония» под управлением Густаво Дудамеля. Пластинка описывается как глубоко личная коллекция оригинальных произведений о жизни, полной творчества, воображения и рассказов. Сингл «Breaking Road» вдохновлен детством Хопкинса. Актер вырос на юге Уэльса в городе Маргам. Эту мелодию он сочинил еще в 1963-м, когда был молодым актером в драматическом театре Ливерпуля. Песня родилась сама собой во время утренних фортепианных импровизаций. Хопкинс увлекался музыкой с малых лет. В 4 он научился играть на фортепиано, а уже через несколько лет играл произведения Бетховена и Шопена. В подростковом возрасте актер сочинял музыку для местных спектаклей. We'll be right back.

«Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Япония. Японцы – народ трудолюбивый, а потому большую часть жизни проводят на работе и отдыхать предпочитают с комфортом. Тем более, что отпуск в этой стране составляет максимум 18 дней, и те не принято брать все сразу. Оттого в свои короткие передышки от работы молодые трудоспособные горожане чаще проводят время в отелях или снимают апартаменты на горячих источниках. Впрочем, есть в Японии и еще один вид отдыха, пусть и не столь распространенный. Это загородные домики в лесу. Их называют бессо и используют не для копания в огороде и прочей физической активности, а для созерцания природы. В основном это старые деревянные дома в европейском стиле, возведенные посреди хвойных и березовых рощ. Земля в Японии стоит дорого, поэтому позволить себе содержать загородный домик могут очень немногие. В основном бессо есть у пожилых японцев, которые успели купить их в 80-е и 90-е годы, либо у их детей. В то же время нельзя сказать, что среди японцев вообще нет огородников. Безусловно, любители выращивать что-то своими руками есть везде, и в Японии тоже. Тем более, что теплый климат позволяет там заниматься грядками практически круглый год. И участки под огород можно взять в аренду. Причем чаще всего недалеко от города или вообще прямо в городе. Стоит такое удовольствие от 65 до 90 долларов в месяц. Метраж – в зависимости от престижности района. В дорогом районе Токио, например, за эту цену дадут метра 3 квадратных, а в ближнем – при

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Стал известен предварительный хронометраж блокбастера Marvel «Мстители. Доктор Дум». По данным инсайдеров, продолжительность кинокомикса составит 2 часа 45 минут. На данный момент «Доктор Дум» обходит по времени «Войну бесконечности», но уступает финалу. Стоит отметить, что окончательно хронометраж ленты станет известен ближе к релизу. Продажи билетов на фильм стартуют 20 июля. В «Докторе Думе» снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Патрик Стюарт, Йен Маккаллен, Флоренс Пью и другие. Режиссерский пост вновь разделили братья Энтони и Джо Руссо. Премьера «Доктора Дума» в зарубежном прокате состоится 18 декабря. Стрим-сервис Prime Video представил дебютные кадры телевизионной экранизации романа Кэрри Стивена Кинга. Версия режиссера Майка Флэнегана выйдет на экраны этой осенью. Главную роль школьницы Кэрри исполнила Саммер Хауэлл. Героиня регулярно подвергается буллингу со стороны одноклассников и религиозной матери. Постепенно Кэрри обнаруживает в себе способности к телекинезу и жестоко мстит обидчикам. Известно, что создатели серьезно изменили первоисточник. Так, например, действие шоу будет развиваться в современном мире с использованием технологии соцсетей. Овладеть телекинезом будет не только Кэрри, но и другие подростки. В первом сезоне заявлено 8 серий. Во втором плане снимались Саманта Слоэн, Эмбер Митфандер, Мэтью Лиллард и другие. Наиболее известную версию Кэрри снял Брайан Де Пальма в 1976-м. Кэрри воплотила Сиси Спейсек. Также известен телекинез с участием Хлои Грейс Морец.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Это «Мир привилегий». Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных метров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Фрэнк Синатра.
12: У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
11: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Оказывается, близкие друзья чаще всего не похожи друг на друга характером. Команда провела эксперимент с участием 369 дружеских пар. Исследователи созвонились с добровольцами по видеосвязи и попросили их описать свою личность и характер друга или подруги. Ученые опирались на так называемую «большую пятерку» черт характера. Согласно этой модели, каждого человека можно описать с точки зрения его открытости, добросовестности, экстравертности, доброжелательности и эмоциональной стабильности. Психологи нередко используют Big Five для базовой оценки структуры личности. Согласно результатам эксперимента, большинство испытуемых имели мало общих черт со своими друзьями. Например, самые общительные участники с одинаковой вероятностью поддерживали отношения как с более, так и с менее коммуникабельными людьми. Сходства наблюдались лишь при оценке уровня открытости. Обычно близкие друзья похожим образом стремились к получению нового опыта или боялись его. По словам специалистов, участники обычно неверно описывали характеры друг друга, переоценивали степень похожести. При этом, если верить ученым, ни фактическое, ни мнимое сходство не влияло на удовлетворенность человека дружескими отношениями.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно.

0: в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых, доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высота-Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Римстрой.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Младшая сестра активистки Греты Тунберг, 20-летняя Беата Мона Лиза, объявила о запуске музыкальной карьеры и планах выпустить полноформатный альбом. По словам Беаты Тунберг, взявшей сценический псевдоним Беа, она заканчивает записывать пластинку, над которой работала с 13 лет. Старшая сестра Беаты Грета Тунберг обрела известность благодаря экологическому активизму. Когда ей было 15, Грета начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». Недавно Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле у бюро оборонного концерна Rained Metal в Берлине. Мать Греты и Беаты Тунберг – известная шведская оперная певица Малена Эрнман. Она представляла Швецию на музыкальном конкурсе Евровидения в 2009 в Москве и заняла 21 место в финале. Она заявляла, что отказалась от своей международной карьеры из-за негативного влияния авиации на климат. 56-летнюю Дженнифер Лопес осудили в сети за неуместный, на их взгляд, образ на мужском финале Уимблдонского турнира по теннису, который прошел накануне. Больше всего комментаторов смутила шляпа Лопес с большими полями, которая мешала следить за турниром другим зрителям. Напомню, что на мужском финале Уимблдона, где первая ракетка мира Яник Синер одолел недавнего чемпиона Ролан-Гаррос Александра Зверева, собралось рекордное число знаменитостей. С трибун за матчем наблюдали Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Анна Вин, Сиена Миллер, Мария Шарапова, Бен Стиллер, Том Хиддлстон, Эндрю Гарфилд, Твиги, Лили Коллинз, Рами Малек и другие звезды. Кроме того, награду Синеру вручила принцесса Уэльская Кейт, которая пришла на матч с детьми, 12-летним принцем Джорджем и 11-летней принцессой Шарлоттой.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Любовь к путешествиям и страсть устанавливать рекорды не знают возраста. Для этого удивительного и, без сомнения, запоминающегося дела нет никаких ограничений, что и доказал японский профессор Сабура Шочи. В возрасте 106 лет он отправился в кругосветное путешествие, передвигаясь исключительно на общественном транспорте. Это, по сути, был двойной рекорд, но в книгу рекордов Гиннесса он все равно попал только как самый пожилой путешественник. На троллейбусах и трамваях профессор пересек Северную Америку, Европу и Африку, а по пути еще и читал лекции о здоровом образе жизни. И все это с неизменной бодростью. Сам рекордсмен скромно признавался, что за всю жизнь ни разу не сказал фразу «я устал». На другом конце возрастной шкалы – самая юная кругосветная путешественница. Голландско-новозеландская яхтсменка Лаура Деккер отправилась в путь в 14 лет и прошла его в полном одиночестве. Ее история началась задолго до старта. Родилась Лаура в Новой Зеландии в семье голландских путешественников и, символично, именно во время их кругосветного плавания. С детства она провела немало времени в море, а мечтать о собственной кругосветке начала уже в 10 лет. Ее путешествие длилось год. За это время Лаура пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда вышла. О себе она говорит просто: «Я обычная девушка, которая верила в мечту». Но ее путь – доказательство того, что мечта, подкрепленная смелостью, может привести к мировому рекорду.
0: Нескучное путешествие на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
12: Демис Росас, from souvenirs to souvenirs.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Элспекса, специально для радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» поставит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» — редкий для города формат курортного квартала. У реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.рф.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об искусстве. В Амстердаме среди мусора на одной из улиц обнаружили картину 17 века, некогда похищенную нацистами из коллекции торговца искусством Жака Гудстикера. Об этом написал ТАСС со ссылкой на арт-детектива Артура Бранта. Полотно времен Золотого века нидерландской живописи нашел местный житель Роберт Вандерхук. На нем изображен интерьер амстердамской церкви Ньеве Керк. Работу, предположительно, выполнил художник Хендрик Вандербург. Брант сообщил, что картину вернут наследникам Гудстикера. Они искали полотно в течение десятилетий после того, как оно исчезло во время Второй мировой. Месяцем ранее Брант нашел еще одну работу из коллекции Гудстикера. Она хранилась у потомков генерала СС. Жак Гудстикер был одним из крупнейших в Нидерландах торговцев произведениями искусства первой половины 20 века. После оккупации Нидерландов в 1940-м он бежал из страны и погиб в пути. Коллекцию Гудстикера, в которую входило более 1000 работ, разграбили нацисты. Хендрик Вандербург – нидерландский художник 17 века. Он представлял Делфтскую школу живописи и писал жанровые сцены, интерьеры и городские пейзажи. Помимо Делфта, он работал в Лейдене и Амстердаме.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: квартиру сниму на Суточную.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте

0: режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Ив Монтан.
5: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Джульетта Греко, Жаклин Франсуа.
4: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
7: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс – все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
8: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование соцсетей детьми и подростками. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Конкретный законопроект планируют представить в конце лета. Официальную инициативу могут анонсировать уже в сентябре, во время ежегодного обращения главы Еврокомиссии. Киев почти исчерпал запасы ракет для комплексов «Патриот». По этой причине в последние дни украинское ПВО практически не удавались перехват российских снарядов. Об этом в своей статье написал обозреватель немецкой газеты «Бильд» Пауль Ронсхаймер. Ранее французская «Ле Монд» сообщила, что украинским средствам ПВО не удается сбивать баллистические ракеты российской армии, а ВСУ заявляла об остром дефиците снарядов-перехватчиков для «Патриот». Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом рассказал член Комитета Госдумы Алексей Говырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство приостановят. Если все условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян, сообщает КП со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии и нейродегенеративным нарушениям. Сейчас диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. Зарплаты складского персонала в России за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка труда. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Также заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков и специалистов по ремонту техники. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной, от 2-й Краснодарской до Бортовой. Скорость в потоке снижена до 11 км в час. Время преодоления затора около четверти часа. Небольшие сложности возможны на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова, на проспекте Михаила Нагибина от проспекта Ленина до улицы Ларина и на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Режиссерская работа Анджелины Джоли «Бескровие» получила дату американского релиза. Картина с Сальмой Хайек и Дамианом Бичером выйдет в кинотеатрах США 18 сентября. Мировая премьера картины состоялась в сентябре 24-го на международном кинофестивале в Торонто. Лента основана на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барико. Сценарий Джоли написала вместе с самим автором книги. По ее словам, фильм обращается к универсальным истинам о травме, памяти и исцелении. Также она отметила, что надеется, что игра Сальмы Хайек и Дамиана Бичера поможет зрителям начать разговор на темы, поднятые в романе Барико. Сама Хайек назвала работу с Джоли глубоко обогащающим опытом. Актриса отметила, что фильм рассказывает о том, как пережитые раны формируют человека и сколько сил требуется, чтобы двигаться дальше. Для Анджелины Джоли «Бескровие» стал шестым режиссерским проектом после фильмов «Место во времени», «В краю крови и меда», «Несломленный», «Лазурный берег» и «Сначала они убили моего отца». Paramount приобрела права на хоррор-франшизу «Кошмар на улице Вязов» и запустила в работу новый ремейк. Картину продюсирует новое подразделение студии под названием Paramount Primal. Им руководят Джейли Лившиц и Рафаэль Маргулис, продвигавшие фильм ужасов «Варвар» 2022 года. Детали сюжета нового «Кошмара», имена режиссеров и других персоналей пока не уточняются. Кто конкретно воплотит маньяка Фредди Крюгера, тоже неизвестно. «Кошмар на улице Вязов» был придуман режиссером Уэйсом Крейвеном и выпущен в 1984 году. По сюжету сожженный заживо Крюгер терроризирует детей через сны. Всего выходило 9 фильмов, сериал, несколько книг, комиксы и многое другое. Крейвен также выпускал ремейк «Кошмара» в 2010-м. Крюгера там сыграл номинант на «Оскар» Джейки Эрл Хейли.

придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Присяжные. Обычно искусство, вдохновленное реальными событиями, следует за ними напрямую. Но картина Нормана Роквелла «Присяжные» — случай особенный. Ее сюжет прошел куда более длинный и замысловатый маршрут. Роквелл писал свои работы с документальной наблюдательностью. Каждая — маленький драматический спектакль. В полотне 1959 года он изобразил напряженный момент. 12 присяжных обсуждают судьбу обвиняемого, и лишь одна женщина отказывается поддержать мнение остальных 11 мужчин. В композиции застыл конфликт, который может стоить человеку свободы или жизни. Эта сюжетная сцена возникла не из фантазии художника. Она восходит к знаменитому фильму 1957 года «12 разгневанных мужчин», а тот, в свою очередь, вырос из вполне реального события. Автор сценария, Реджинальд Роуз, создал сюжет после личного опыта участия в суде присяжных. В начале 1954 года он оказался среди присяжных по делу, где от их решения зависела судьба человека. Именно напряженность обсуждений, сам механизм спора, столкновение взглядов — все это впечатлило Роуза настолько, что он создал телевизионный спектакль «12 разгневанных мужчин», а затем и сценарий к полнометражному фильму. В кино один присяжный, единственный, кто сомневается в справедливости обвинения, предъявленного подростку. Постепенно он приводит остальных к мысли, что поспешность в таком вопросе может стоить очень дорого и изменить жизнь невиновного навсегда. Эта история оказалась настолько сильной, что спустя десятилетия к ней вернулись снова. В 1997 году Уильям Фридкин снял новую версию, а в 2007 Никита Михалков создал российский ремейк под названием «12». На этом длинном пути сюжет нашел отражение и в живописи. Картина Нормана Роквелла «Присяжные» впервые появилась на обложке журнала Saturday Evening Post, а оригинал «Масло на холсте» сегодня хранится в частной коллекции. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний,

0: чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Верни.

0: 10%.
1: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев. «Я лично получил приглашение от президента Франции, но мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине», сказал он в Париже перед военным парадом по случаю национального праздника Франции Дня взятия Бастилии. Глава правительства Болгарии считает, что конфликт на Украине не решится через его затягивание военными средствами. ФАС выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке в регионах. Речь идет о компаниях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, в Удмуртии и Краснодарском крае. Как заявили в ФАС, по результатам мониторинга цен на бензин и топливо, предприятия занимают доминирующее положение в нескольких районах своих субъектов. В ведомстве отметили, что повышение цены на автозаправках может быть экономически необоснованным. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству закрепить в нормативных документах понятие «травли». Такая инициатива содержится в докладе о работе в 2025 году, с которым ознакомился ТАСС. Кроме того, предложено разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. Как отмечается в докладе, в 2025 году число обращений в аппарат детского омбудсмена по поводу травли в учебных заведениях незначительно выросло. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о ситуации на мусорном полигоне в Зернограде. К этому моменту открытое горение локализовано методом послойной отсыпки грунтом. Работы по ликвидации продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле. Сильный запах гари и дым, на который жалуются местные жители, связан с тлением сухой растительности на прилегающей территории. Специалисты проводят мероприятия по тушению этих очагов, сказано в сообщении. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: Карлсон на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина. Скорость в потоке снижена до 9 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Также небольшие сложности возможны на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и Новятская от остановки Соловушки до Орской улицы. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
12: Мотлюс.
13: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Чтобы легче перенести жару, необходимо внести небольшие изменения в рацион, утверждает диетолог Луис Альберто Замора. Прежде всего, он призвал летом отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. В качестве примера он привел огурцы, цукини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз. Также стоит исключить из меню тяжелую и жирную пищу, поскольку она усиливает ощущение жара, когда на улице наблюдается высокая температура. В том числе лучше избегать блюд, заправленных различными соусами. Что же касается напитков, важно минимизировать алкоголь и кофеин, добавил Замора. Врач-гастроэнтеролог Олег Новиков назвал худшие продукты для перекуса перед сном. Прежде всего, он посоветовал вечером воздержаться от сладостей, копченостей, жареной и острой пищи, а также чая, кофе и любых напитков с сахаром. Он объяснил, что такие перекусы провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови и тем самым ухудшают сон. Новиков добавил, что перед сном также не рекомендуется есть кислые и цитрусовые фрукты и пить газированные напитки, поскольку они могут спровоцировать дискомфорт в животе и отрыв. Также, по его словам, не стоит вечером увлекаться орехами, допустима лишь небольшая горсть. Также перед сном не стоит перекусывать бобовыми, так как они могут стать причиной вздутия, и жареной картошкой и кукурузой. Они хуже усваиваются во второй половине дня.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Бархатный сезон. Выражение «бархатный сезон» уже настолько привычное, что кажется, будто оно было всегда, и все в мире его тоже знают. На самом же деле появилось оно сравнительно недавно, в XIX веке в Российской империи. Существует версия, что выражение «бархатный сезон» возникло в связи с модой узнать и отдыхать в Крыму в течение нескольких недель в апреле и мае. Следуя рекомендациям врачей, аристократы устремлялись к морю. Знатные дамы и барышни проводили дни на пляже, а вечером дефилировали по улицам курортов в великолепных вечерних бархатных нарядах. Так продолжалось из года в год, и со временем появилось и закрепилось название «бархатный сезон». Почему так позднее стали называть «осенние месяцы», доподлинно неизвестно. По некоторым данным, бархатный сезон сдвинулся на сентябрь-октябрь еще до революции. Сегодня уже никто, ну или почти никто, не носит бархатных платьев. Однако название настолько хорошо подошло к мягкому и приятному времени года на курортах, что прижилось, похоже, навсегда. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доганус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Трамп серьезно настроен ввести сбор в 20% за транзит через Ормузский пролив. Как утверждают источники в Белом доме, он обсуждал эту идею со своим окружением еще в начале весны. Тем не менее, его советникам удавалось отговорить американского лидера от инициативы. Ее реализация может повлечь за собой множество негативных последствий. Как пишет сайт Семафор, теперь Трамп решил перейти к конкретным шагам. Президент США считает введение сбора оправданной мерой в нынешних обстоятельствах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Об этом он сообщил во время выступления по итогам заседания коалиции желающих в Париже. По словам Мерца, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров. Вместе с тем канцлер подчеркнул, что европейские страны намерены и дальше усиливать давление на Россию. По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами вскоре выправится. Об этом он заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Путин уточнил, что трудности создают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в России мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешатся. Также Путин уведомил, что в Крыму ведутся работы над системой снабжения нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет очень сложно добраться. Владимир Путин потребовал быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом. Донские власти прорабатывают альтернативные маршруты для отгрузки зерна нового урожая. Решение связано с временными трудностями в работе логистических маршрутов из-за судоходства в Азовском море. Об этом в своих соцсетях сообщила замгубернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия области Анна Касьяненко. По инициативе и при личном контроле губернатора Юрия Слюсаря была начата работа по обеспечению устойчивой деятельности всей логистической цепочки. Сейчас министерство совместно с экспортерами ищет альтернативные пути доставки зерна. Вопрос также находится на контроле Минсельхоза России. В Ростовской области жителей предупредили о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожароопасность 5 класса сохраняется в ряде городов и районов региона. Среди них Ростов-на-Дону, Батайск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Аксайский, Боковский, Якорлыкский, Зерноградский, Каменский, Кагальницкий, Мясниковский и Советский районы. Жителей просят отказаться от разведения костров, не оставлять в лесу горящие спички и окурки и не сжигать сухую траву с камышом. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Скорость в потоке снижена до 3 км в час. Время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина. Также небольшие сложности возможны на Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Чехова и на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
8: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Сервис для планирования путешествий OneToTrip выяснил, какую роль еда играет в путешествиях россиян, что они пробуют в поездках, куда едут за новыми вкусами и что кладут в чемодан на обратном пути. Оказалось, что местная кухня стала почти обязательной частью путешествия. 92% опрошенных признались, что всегда пробуют локальные блюда. В первую очередь заказывают национальную кухню 93%. Но на этом не останавливаются. Почти половина пробует местные сладости, 39% – экзотические продукты, 37% – морепродукты. Стритфуд выбирают 35%, а каждый четвертый в поездке первым делом пробует кофе или чай. Гастрономической столицей страны респонденты назвали Казань, ее выбрали 54%. Следом идут Петербург, Владивосток, Калининград и Махачкала. Больше трети опрошенных отметили Москву, Мурманск и Владикавказ, каждый четвертый – Петрозаводск, а замыкает десятку Сочи. Лучшей страной для гастротуризма россияне считают Италию. На втором месте Грузия, на третьем тем сама Россия. Собственная кухня обошла Францию, Китай, Испанию, Грецию, Армению, Японию и Узбекистан. При этом в Италию, Францию, Испанию, Японию и Узбекистан едут за ярко выраженной национальной кухней. В Грузию, Россию, Грецию и Армению за разнообразием продуктов и блюд, а Китай выбирают те, кто хочет попробовать что-то необычное. Больше половины россиян стараются всегда привозить из поездок местные продукты. Чаще всего это сладости, сыры, специи и соусы, чай или кофе и мясные деликатесы.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Лента!

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
3: É muito difícil encontrar um amor como esse. É muito especial.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. После бессонной ночи многие пытаются взбодриться с помощью кофе. Однако вернуть хорошее самочувствие помогает совсем другой способ, заявил эксперт Раве Лукха. Врач отметил, что после плохой ночи меньше всего хочется заниматься спортом. Однако именно это помогает организму прийти в себя. По его мнению, наилучший эффект можно получить, если выйти на улицу, на прогулку или пробежку. Солнечный свет подает мозгу сигнал, что пора бодрствовать, благодаря чему организму легче справиться с последствиями недосыпа. Кроме того, врач рекомендует после бессонной ночи не злоупотреблять кофеином, выбирать продукты, богатые фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и омега-3 жирными кислотами, а при сильной сонливости ограничиться коротким дневным сном продолжительностью 10-20 минут. По его словам, такой отдых помогает снизить сонливость, раздражительность и забывчивость, и при этом не помешает ночному сну. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что лень полезна для укрепления иммунитета. Эксперт отметил, что под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах. При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, а восстановление после болезни длительнее. Оказалось, что в состоянии глубокого отдыха кортизол падает до физиологической нормы, а освобожденная иммунная система активизирует ранее подавленные гены и активно производит антитела.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 25. Завтра переменная облачность, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Энди Серкис расставил точки над «и» в вопросе, который мучил поклонников «Средиземья» с момента анонса фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». Искусственный интеллект действительно будет задействован в проекте. Правда, режиссер подчеркивает, что технология не заменит актеров, а лишь дополнит традиционные визуальные эффекты. Напомню, что действие картины разворачивается во временном промежутке между событиями «Хоббита» и «Братства кольца», а значит, на экране появятся знакомые герои – Гэндальф и Фродо. Чтобы вернуть им молодость, создатели намерены использовать ИИ-омоложение. Серкис пояснил, что цифровое воссоздание или омоложение актеров с помощью искусственного интеллекта допустимо при условии, что права на их образы официально лицензированы. Он рассматривает технологию лишь как продолжение арсенала визуальных эффектов, а не как замену актерской игре. Эту позицию разделяет и продюсер Питер Джексон, который недавно на Каннском фестивале назвал ИИ всего лишь еще одним инструментом кинопроизводства, дав понять, что команда не видит в технологии ничего эволюционно опасного. Первым о планах использовать ИИ проболтался Орландо Блум. Судя по всему, ИИ-омоложение в «Охоте на Голлума» применят избирательно, в связке с классическими визуальными эффектами.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: сниму на суточный рост.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Радио

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Бин Кросби. Wrap your troubles in dreams.
2: Первым исполнителем песни «Wrap your troubles in dreams» в 1931 году был известный певец Бин Кросби. Именно он стал законодателем моды на крунерскую манеру пения, приверженцами которой позже стали Энди Уильямс, Перри Комо, Фрэнк Синатра и другие знаменитые исполнители. Творческая карьера Бинга Кросби длилась более полувека, вплоть до самой смерти артиста в 1977 году. Он был не только певцом, но и успешным актером и телеведущим. Кроме того, Бингу Кросби до сих пор принадлежит ряд рекордов в области звукозаписи и целых 3 звезды на голливудской аллее славы.
1: Бинг Кросби. Wrap your troubles in dreams.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

слушаете радио «Монте-Карло».

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM. Вы слушаете радио Монте-Карло.